0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Березка».
4: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

7 часов в Тюмени. Отдохнувшие, набравшиеся сил после выходных, мы готовы к новой рабочей неделе. Ну и, конечно же, здесь, на Красной Армии, утреннее шоу «Ред» поможет тебе ворваться в этот понедельник. Подключаемся и кайфуем.

0: здравствуйте, всем привет, всем доброе утро.
1: Ну что, всем большущий привет, 18 мая, у нас новая рабочая неделя, начинается она солнечно, ясно и прекрасно.
0: Ну, после таких, конечно же, комфортных выходных.
1: Да.
0: Это вообще просто супер.
1: Подарок, да.
0: Так, ну и я так понимаю, правильно, что тепло у нас продолжается?
1: Продолжается.
0: Сколько еще нам вот...
1: Вообще, вы знаете, вся неделя у нас будет теплая. Ну, в четверг чуть-чуть похолоднее будет, там плюс 15. Mm-hmm. А все остальные дни 23-24.
0: Ну и потом на выходных тоже там плюс 21, плюс 25.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: в общем,
1: да.
0: Вполне себе комфортно. Так что все, мы уже потихонечку, плавненько так, переходим в летний режим. Ну ты, Маша, позволила себе какие-то летние штучки?
1: Позволила. Во-первых, я уже знаю, что такое лимонад летний.
0: Опа.
1: А ты?
0: Так. Ну, слушай, у меня у друга был день рождения, и, в общем, мы организовали такое, что называется руфтоп. То есть это, ну, как, типа, на крыше.
1: Да-да-да.
0: Посиделочки такие. Ну, это, конечно,
1: круто.
0: Вообще, это очень круто.
1: Я достала сандали уже летние. Сегодня даже пришла в них.
0: Это вот эти оранжевые?
1: Да.
0: Ну, какие еще? Обязательно яркие, конечно. В общем, тоже позволяйте себе какие-то уже летние штучки. С ними как-то вот, ну, вайб какой-то появляется.
1: Повеселее, да.
0: Поэтому, да, вот с такими приятными настроениями, вот с такой классной энергией мы начинаем эту рабочую неделю. Желаем, чтобы она у вас была потрясающая, продуктивная. И, конечно же, мы готовы этому поспособствовать. У нас много годного контента, в том числе и контента музыкального. Вот, например, на подходе у нас уже рубрика «Шазамошная», где сегодня Маша Звонкий.
1: Ой, мой любимка.
0: Это да. В общем, узнаем, что нового он успел наваять. Всем еще раз привет, доброе утро.
1: И классного дня.

0: и 9 минут в Тюмени. Итак, мы, как всегда, держим вас в курсе музыкальных новинок. И сегодня, как я уже говорил ранее, звонки у нас сегодня в центре внимания. Надо сказать, что вообще Звонкий очень классную нишу занял, да? У него вроде бы и танцевальная такая музыка, но в то же время и такая, ну... такая
1: романтическая,
0: любовь,
1: да.
0: Такая, вот, да. Короче, и потанцевать, если что.
1: И погрустить, если
0: погрустить,
1: надо.
0: Да. Вот девочки, вы же такое любите, да.
1: Идеально.
0: Да. Ну что же, «Нежность» называется песня. И, ну, судя по всему, это что-то такое же нас ожидает вот, в его фирменном стиле. Поэтому давайте без лишних разгонов Звонкий «Нежность» послушаем.

0: сегодня звонкий, в неожиданном таком вот гитарном даже звучании, и на крике у него припев. Это вообще на него не похоже. Что случилось? Вот, смотрите, Маш, как ты можешь это прокомментировать? Что случилось с человеком?
1: Любит так, что аж орет. Вот
0: ну, вообще, если честно, мне кажется, что Звонкий такой интеллигентный мужчина. И вот этот крик ему как-то вот даже от него это вот неорганично, да, звучит?
1: Да.
0: Вот есть такое у вас?
1: Да.
0: Ну, в общем, давайте продолжать обсуждать эту песню, потому что, ну, как будто есть какие-то вопросики, да? В нашем ВК-канале «Радио Красная Армия». Залетайте, и очень интересно узнать ваше мнение.
2: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Дыхание истории и легкий ветер с Туры. Неординарная архитектура и уникальные планировки в готовых домах. Речной порт от Брусники. Легендарный район у воды в центре Тюмени.

0: Довольно! 7:18 в Тюмени. И Мария, ты довольна? Довольна, что мы сейчас будем рассказывать про Зарику?
1: Конечно же, довольна. Довольна вообще там жить, Саш, потому что это очень классное место. Мы когда гуляем с собакой по дворам, мы видим, кто что делает. Все выходят на террасы, завтракают, там же занимаются йогой, в какие-то фонарики там себе развешивают. И летом, и зимой смотрится все прикольно.
0: Нет, ну, чувствуется, Мария, что ты живешь в проекте компании «Брусника». Кстати говоря, компания «Брусника» — это наш партнер на этой неделе. И вот как раз-таки про проект «Зарика» мы бы хотели вам рассказать. Потому что, вот возвращаясь, да, к теме песни, довольны, конечно, довольны. Те люди, которые покупают там квартиры, довольны, потому что это... уникальная архитектура. Раз. Выход к набережной. Два.
1: 5 минут до исторического центра Тюмени. Три. Это очень круто.
0: И школа огромная на 1800 учебных мест.
1: Да.
0: Это супер.
1: Шикарно.
0: Более того, хотелось бы заострить ваше внимание, что там есть очень интересная планировка. В общем, представьте себе, квартира, да, вот такая достаточно просторная, да, 116 квадратных метров, но есть еще нижний уровень на цокольном этаже. Еще дополнительные 23 квадратных метра. И вот тут уже ваша фантазия, понимаете, может разгуляться. Что вы сделаете?
1: Хотите, да, в кинотеатр себе сделать. Хотите, Сашенька, винный погреб?
0: Спортзал, Маша. Хотим спортзал.
1: А может быть кабинет, может вы хотите там творить или работать, закрыться от всех, чтобы вам никто не мешал.
0: И это на цокольном этаже, вы понимаете, да, что можно там шуметь все что угодно делать, это никого не побеспокоит. Это, вот, я думаю, знаете, вот каждому мужчине нужен такой вот... такой вот уголок.
1: Цокольный, да? Этаж, берлога такая.
0: Берлога, да, вот.
1: Своя личная.
0: Поэтому обратите внимание обязательно вот в проекте «Зарика» на такую уникальную планировку. Мы вообще на этой неделе будем вам рассказывать про такие вот интересные решения от компании «Брусника». Так что слушайте нас внимательно. Более того, подписывайтесь на нашу группу ВК «Радио Красная Армия», потому что там еще и видеоконтент тоже мы вам организуем подробнейший. Ну а что мы организуем для вас далее?
1: Во-первых, гороскоп. Посмотрим в планы этого дня в самые ближайшие минуты.
0: Кроме того, свежие новости, конечно, накопилось у нас тут на выходных событий в городе, поэтому по ним тоже пробежимся после Алана Уокера «Broken Strings».
2: Реклама. Есть такая традиция встречать гостей хлебом да солью. Не изменяя.

0: Сладкие, стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Округ 324-723-2034-220.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок. А иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Внимание! Стройте с уверенностью. Магазин «Энки» ждет вас. Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы. Заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО.Медком. Город Тюмень. ОГРН 122-720-3046-35.
4: Милый ужас, помоги!
5: Я ехала, и тут камень в стекло, теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
6: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
5: Как-как?
6: 533-444. Записывай и звони скорее.
7: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
8: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25 в Тюмени на Красной Армии новости. Николай Антонов, доброе утро.
1: Всем доброе утро. Компания «УСТЭК» на этой неделе приступает к летней ремонтной кампании в Тюмени. В планах единой теплоснабжающей организации замена более 7 километров трубопроводов, реконструкция 34 участков сетей. В перечень приоритетных объектов вошли участок теплосети по улице Воровского в районе дома номер 35, протяженный участок распределительной сети в районе улиц Матросова, Холодильной, Мельничной и 50 лет ВЛКСМ, а также участок тепловой магистрали по улице Харьковской. Одной большой пешеходной зоной может стать центр Тюмени в местах, где протекает Тура. Маршруты в нескольких частях города будут больше 28 километров. Планами поделились городские власти, передает 72 РОН. Планируется благоустроить пешеходные маршруты, которые пройдут по доку заречной части берегу реки Туры. Также в планах построить два моста из-за реки на док в районе Щербакова и из речпорта в заречную часть города. В Тюменской области обследуют более 3000 гектаров лесов, пострадавших от пожаров. Специалисты определяют степень повреждения деревьев, выявляют участки с поражением вредителями и болезнями. По данным Департамента экономики Тюменской области, работы проводят в Вагайском, Армезонском и Тюменском лесничествах. В поврежденных насаждениях назначают санитарно-оздоровительные рубки. Затем специалисты приступают к работам по сохранению и восстановлению лесов. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.30, точное тюменское. Сегодня 18 мая. Понедельник, и вот подсказка от астрологов. Погнали.
2: Овны, сегодня противопоказано спорить и пытаться что-то доказать.
1: Тельцы, не стоит торопить события без веской причины.
2: Близнецы, вы сможете досконально разобраться в любом вопросе.
1: Раки, полезно уточнить свои потребности и уровень своих притязаний.
2: Львы, хороший день, чтобы внести ясность в отношения с кем-то.
1: Девы, сохраняйте в своем поведении сочетание общительности, любопытства и целеустремленности.
2: Весы, сегодняшние идеи способны вывести вас на новую высоту.
1: Скорпионы, используйте этот день для дополнительной подготовки и изучения информации.
2: Стрельцы, сегодня у вас все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и рабочий стол.
1: Козероги, избегайте важных дел и занимайтесь преимущественно рутиной.
2: Водолеи, будьте гибкими. Сегодня придется пересмотреть свое мнение о чем-то или ком-то.
1: Ну и рыбы, любое несрочное начинание лучше отложить.
0: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Жизнь в единении с природой. Готовые квартиры с видом на заливные луга и Туру. Октябрьский на Туре от Брусники. Территория, где встречается городское и природное начало.

0: утреннем шоу «Радио Красной Армии» Big X, Da Plaque и Post Malone с песенкой Cold. Ну, даже если честно, и не верится, да, что каких-то, не знаю, пару месяцев назад, а может даже и месяц назад, у нас была минусовая температура, да?
1: Да.
0: Это как будто бы всего этого и не было.
1: И не надо.
0: Угу, и не надо, вот. Хорошая.
1: Вот нас все устраивает.
0: 7.35 в Тюмени. А устраивает ли вас ваш уровень мотивации на сегодня и вдохновения? Я думаю, что это всегда, знаете, вещь, которую стоит пополнять, да. Поэтому так мы и сделаем. У нас есть специальная для этого страничка. Так она называется. Страничка вдохновения и мотивации. Вдохновляемся мы теми событиями, которые произошли в этот день. И, Мария, ну, вот это, я так вот вам скажу. Вот мы обычно всегда, ну, точнее, не мы, а вот люди... так делают, особенно, ну, старшее поколение, да, они так делают, и мы немножко кринжуем из-за этого.
1: Но сегодня...
0: знает? Ну, нет, стоп, но сегодня, извините меня, никакого кринжа. Пусть они это делают, имеют на это полное право.
1: Хорошо.
0: Есть у вас предположения какие-то, о чем идет
1: да.
0: речь? О чем?
1: Может быть, критикуют молодежь?
0: Нет, другое, что-то, угу. что тоже, вот чем славится старшее поколение. Что это такое? Мы разберемся сразу после Алока и Халида, их совместочки Dive Into Me. И также мы еще и другие тоже события этого дня рассмотрим.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 20. Днем сегодня без осадков и плюс 29.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять! Тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Тюмень более-менее едет. 2 балла всего лишь уровень затруднений. Ну, стоит выделить на Черюшинском тракте далее по Трактовой от Федюнинского до моста через железную дорогу 11 минут. И 10 минут на 50-летие октября далее по Осипенко от Севастопольской до Немцова.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
7: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.
8: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
9: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
8: Добавим городу новое звучание.
9: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
8: Стань соавтором гимна Тюмени.
9: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1, 99-14-04.
14: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 200 88.

0: 42 минуты в Тюмени. Итак, страничка вдохновения, мотивации. И что же такого делает вот взрослое поколение, да? Мы кринжуем, но сегодня они имеют на это полное право. А дело в том, что сегодня, 18 мая, день отправки электронной поздравительной открытки.
1: Ах, вот в чем дело.
0: Вот эти все гифки, когда там цветочки и какой-то праздник, да? Вот да. Это все сегодня, пожалуйста. Сколько угодно, сколько хотите, на какие угодно сразу же. Пачку отправьте, и все. Ты, Маша, отправляла когда-нибудь поздравительные открытки? Подобного
1: так, таким же взрослым людям, да. Да что там говорить, Саш, я тебе даже такое отправляла. Ну, как ты мог забыть?
0: На 1 мая ты мне отправляла. Там да. Мир, труд, брют. Ну, окей, ладно, ладно. Также сегодня, ну, что касается связи еще, давайте вот. Сегодня, в 1923 году, запатентован телефон с дисковым набором номера.
1: Когда, помните, не ту цифру случайно нажал, и все заново приходилось переделывать.
0: Особенно, да, если там есть восьмерка или девятка, или ноль да. в номере. Это просто в утомительное ожидание, пока он вернется обратно, превращалось. Ну вот, смотрите, спустя 100 лет практически, да, технология уже все, уже вообще не актуальна. Да. Но, с другой стороны, приятно, что мы застали эти времена и понимаем, ну, вот этот звук, представляем, да?
1: Да, раритет.
0: Также сегодня Международный день сирени отмечается.
1: И я напомню, Сашенька,
0: вот, кстати, можно
1: домой...
0: такую открытку отправить вот. Электронную.
1: Но домой тащить ее нельзя. Мы
0: почему?
1: Недавно выяснили на той неделе, что дурно она на нас влияет, а мы и так дурные с тобой.
0: А напиши, что там, точнее, напомни, какие там...
1: Ну, голова там что-то болит, вот такое.
0: Mm-hmm. То есть
1: тебе
0: вот
1: оно
0: это...
1: надо, тебе оно не надо.
0: Такие букеты мы домой не приносим. Да. Да, да, да. Как и из Турции, как, ну, да, или из другого да, да. курорта. Так, и еще, вот не удержались опять, смотрите, 43-я минута программы. Пожалуйста, пошлая шутка. Эх, что мы за люди такие вообще? Ну, сегодня еще нормально. Сегодня еще нормально, да. Так, ну и в 1896 году в Петербурге открылся первый в России стационарный кинотеатр. То, что мы сейчас вот знаем, куда мы ходим, вот сегодня. Маш, что ты последнее смотрела в кино?
1: Вот это драма фильм у меня был. Больше всего мне запомнился попкорн.
0: С Паттинсоном, да?
1: Да, с Паттинсоном.
0: То есть даже не Паттинсон.
1: Из твоей любимой Зиндеи. Больше всего сладкий попкорн мне запомнился.
0: А фильм?
1: У соседа, как говорится, вкуснее попкорн.
0: А фильм что?
1: Фильм прикольный, можно посмеяться. Там юморок такой, знаете, черный. Ну, нормально,
0: то
1: можно
0: несмотря
1: посмеяться.
0: Несмотря на название, да, это да. комедия, да?
1: Да, да, да.
0: Я последнее, что смотрел, ну, мы с семьей ходили на мультик «Грузовички». Ну, честно говоря, так себе. Дождитесь. Ну, я не рекомендую, да. Что-то как-то... Дождитесь, пока он выйдет там в онлайн-кинотеатрах и посмотрите так. Что-то, мне кажется, денег
1: стоит. Знаете, что я очень сильно жду? В конце мая, вот уже совсем скоро, будет фильм про Майкла Джексона. Я точно пойду и возьму вот этот сладкий попкорн.
0: Ну, ты же опять не запомнишь, что там в фильме было. В общем, вот такой день сегодня. Вдохновляйтесь и побеждайте.

0: в утреннем шоу Red. Kill It Queen называется эта прикольная песенка. Вот такое организовали вам королевское пробуждение, да, под такие ритмы. 7 часов и 50 минут в Тюмени. И вы знаете, что нам удалось выяснить о том, что закрылась одна из крупнейших заправок. Мария, кстати, вот твои соседи, возможно, негодуют. Ну, ты как постоянно раз не ездишь на машине, ты, наверное...
1: Я годую пока еще, а все остальные нет.
0: Годуешь, да.
1: На Профсоюзной возле ТЦ «Окей», если что, речь идет об этой заправке, она уже... Еще не закрылась, да, но официально скоро закроется.
0: В общем, кстати, нет, она уже все, прекратила свою работу, но она откроется 27 ноября. Но, тем не менее, вы понимаете, это достаточно большой промежуток времени, и определенные, ну, неудобства это будет вызывать. Особенно вот действительно у жителей заречной части города.
1: Но сегодня мы решили спросить вас о вашем любименьком месте заправки. Где вы привыкли заправляться?
0: Угу. Можно я сразу расскажу свою историю? В общем, я как-то вот так уж получилось, что я заправляюсь на заправках «Газпром». Я давал однажды шанс «Лукойл», вот, но там вот это, знаете, карту лояльности получить, это целый квест, потому что там какие-то как-то не официальные, какие-то по франшизе открытые заправки. Короче, я попытался, но карту лояльности мне так и не дали. Я подумал, ну, что тогда это... Как бы, что тогда мучиться, да?
1: Могли бы хотя бы кофе угостить.
0: Ну, что-то, короче, у них какая-то вот там своя система. Я уж не помню, как это правильно называется. Ну, в общем, мой выбор — это вот «Газпром». А на каких заправках заправляетесь вы? Рассказывайте. 8-922-300-1046. Это Telegram и Макс. Пожалуйста, пишите. И в нашем канале ВК «Радио Красная Армия» тоже сейчас темку создадим. И в комментариях пишите.
2: Реклама. Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
3: Категория 0+.
2: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая.

0: Нет, это метросеть.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
2: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 7.57 в Тюмени. Вы знаете, одна из самых таких вот резонансных новостей, ну, таких вот, знаете, про обычных житейских, да, это то, что на Профсоюзной возле ТЦ «Окей» закрылась заправка. Я думаю, что многие жители Зарики, ну, прочувствуют это на себе. И, в общем, мы сегодня решили вообще выяснить, на каких заправках вы заправляетесь. И вот какие ответы нам прислали.
1: Например, H1, потому что рядом с домом.
0: H1.
1: N1,
0: да.
1: Все.
0: Потому что рядом с домом и Газпром в других случаях. Вот мне, кстати, интересно, с N1 ни разу вот как-то так вот не сталкивался, ни разу

0: Не заправлялся. Расскажите, есть у них какая-то система лояльности? Как у них эти... Потому что, вы знаете, например, вот, ну, понятно, что бензин как бы это основное, да, на заправке, Маш? Но что еще
1: кофе-то
0: очень...
1: Кофе-то никто не отменял.
0: А еще что?
1: Вкусняшки.
0: Хот-доги всякие. Вот это все. Это же все в дороге гораздо вкуснее. Поэтому расскажите нам, вот как у N1 с этим обстановка. Так, еще нам присылают. Заправляюсь только на Лукойл. После последней заправки на другой АЗС двигатель вышел из чата и запросил 300 тысяч рублей на ремонт. Обидно.
1: Обидно.
0: Неприятно.
1: Да.
0: Я однажды тоже, в общем, ругался на что-то, на бензин и так далее. А мне потом, знаете, как друзья сказали? Ну, это подкол, типа, дружеский. Они говорят, а ты знаешь, что надо масло заливать в двигатель? Типа, масло надо заливать.
1: Да,
0: а он
1: да.
0: тогда не будет ломаться там, типа. Поэтому, ну... Возможно, в данном случае, конечно, в этой истории это действительно как-то связано.
1: А вот, Сашенька, еще история. После того, как из рук Саши и Маши получил ценный приз, заправляюсь только на новом потоке.
0: О, было такое.
1: Было такое.
0: Целую бочку, по-моему, да, мы подарили?
1: Да, да.
0: Там реально вот стояла бочка, и вот так мы... Ну, это она, конечно, была, как это, бутафорская, да?
1: Но, тем не менее, бочка.
0: Номинал, сколько литров, да, человек да. Потом получил. Ну, было такое, раздавали. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. И это телеграмма Макс и ВК-канал Радио Красная Армия. Расскажите, на какой заправке вы заправляетесь?
2: Спонсор шоу – застройщик Брусника. Зарика – жилой район от Брусники со своей набережной и пешеходным бульваром. Готовые квартиры в 5 минутах от исторического центра Тюмени.

0: 8 часов в Тюмени. И мы легко и уверенно продолжаем продвигаться далее в утро понедельника.
1: И к нам в Тюмень кое-кто приезжал, да не просто так. Обо всем расскажу впереди, узнаем.

0: Доброе утро!
1: Всем большой привет! 18 мая, у нас с вами понедельник, новая рабочая неделя и новая жизнь.
0: А вот погодка остается прежней.
1: И это радует.
0: Такой же теплой, солнечной и, ну, даже можно сказать, уже, наверное, летней. Это, конечно, здорово, это круто. На выходных, знаешь, у меня было такое, поделюсь с вами, странное ощущение. Я вот там, не знаю, что-то покупал в магазине, да, и продавщица, мне очень хотелось ей сказать: ага, с праздником, спасибо, с праздником. Угу. Хотя праздника никакого-то и нету. Но в душе оно как будто бы вот
1: всегда
0: такое
1: праздник.
0: Ощущение.
1: Это хорошо.
0: Ну, кстати, на выходных...
1: Был кое-какой праздник, да. Кстати, Саш, спортивный. Тюмень Сильная назывался. Фестиваль, который проходил в эти выходные. Приезжал наш любименький Дмитрий Губерниев, который уже как к себе домой просто приезжает. Угу. Его тут все любят, знают. И он уже всех знает.
0: Я проезжал мимо локации, где проходило это мероприятие. Это возле выставочного зала там. Ну, я вам так скажу. Это вообще просто, ну, там такие атлеты.
1: Вообще, атлеты. Да, качков. Женихов. Хочешь, выбирай себе жениха там.
0: Вот, кстати, Маша, почему тебя там... Мне кажется, вот тебе нужно было там...
1: Мне, вот я поняла одно. Мне нужен не парень-качок, а друг-качок мне нужен. Вот надо друга там себе найти.
0: А почему так?
1: Чтобы он всех пугал, когда мне надо.
0: То есть кормить ты этого качка не хочешь,
1: не хочу,
0: да? Понятно, да. Ну ладно, хорошо, Маш, я усилюсь по тренировкам.
1: Хорошо.
0: Займу эту роль. Ну, вы знаете, что интересно? На этом фестивале был установлен рекорд России по отжиманиям в связке. То есть у спортсменов были связаны ноги, и вот они одновременно отжимались. И рекорд России, и мировой рекорд. И, что самое интересное, посвятили этот рекорд 440-летию Тюмени. Надвигающемуся. Ну и, вы знаете, ну вот кто как бы, какой вклад может, да, вот юбилею города?
1: Вносит.
0: Мы вот как музыкальная радиостанция, мы предлагаем музыкальный вклад в юбилей города внести.
1: И приглашаем всех наших слушателей стать соавторами настоящего гимна Тюмени, качественного, крутого, современного и танцевального. Все, что нужно сделать, это придумать, может быть, какую-то строчку или образ, который должен быть в песне про Тюмень. Какую-то идею предложить, да? Это не обязательно целая песня должна быть написана. Маленький вклад можно внести. Заходите к нам в соцсети «Радио Красная Армия», в группу во ВКонтакте, например. Смотрите,
0: там
1: все, читайте условия.
0: Ищите, да, пост с подробностями. Более того, и подарки тоже вот тем людям, чьи строчки нас прям зацепят, чьи идеи, да, мы возьмем, мы обязательно подарим. Так что вперед, желаем вам творческих успехов. Ну а мы далее собираемся рассказать еще парочку интересных фактов в нашей рубрике «Батл по фактам». О чем, Мария, сегодня будет твой доклад?
1: Про одно прикольное выражение.
0: А я решил что-то про искусство дальше продолжать. Про какое именно искусство? После Бруно Марса, I Just Mind, расскажу поподробнее. Как и Маша, тоже свой факт рассказывает.

0: Батл по фактам в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 13 минут в Тюмени. Итак, каждый день мы с Марией готовим факты, чтобы вас поразить. И потом вы решаете, кто же вас все-таки поразил больше в нашем ВК-канале «Радио Красная Армия». И, Мария, про цветочки. В этот раз оказалось убедительнее. Ты побеждаешь, и начинаешь сегодня ты.
2: Вы знаете, что сегодня я возьму такую популярную фразу, которую все любят говорить. «Собаки лают, караван идет». Угу. Вот, Саш, как ты понимаешь это выражение?
1: Ну, как я понимаю... Ну, это когда что-то люди там осуждают что-то, да, там, ну, как-то высказываются, а ты все равно продолжаешь свое дело делать, как бы несмотря на вот это все.
2: Да,
1: и,
2: да.
1: Скорее всего, это, ну, стоит воспринимать это буквально, то есть, когда торговые вот эти караваны шли, и собаки там какие-то в каком-то населенном пункте местные, да, начинали что-то гавкать на верблюдов, они просто не обращали на это внимания, просто шли.
2: Вот. Это действительно популярная такая трактовка, но на самом деле смысл этой арабской пословицы мудрости гораздо глубже, чем мы думаем.
1: Пожалуйста.
2: Знаете ли вы, что на самом деле караван может двигаться только когда лают собаки? То есть собаки лают, и они защищают этот караван и помогают ему двигаться. То есть караван двигается до тех пор, пока собаки лают. Поэтому всем собакам, которые на вас лают, надо еще сказать спасибо за то, что вы можете двигаться этим сутулым псам.
1: Я так понимаю, что они специально, собаки это в караване идут, да?
2: Да, да, да. То есть, понимаете, надо всем своим вот этим собакам еще спасибо сказать.
1: Ну что, Маша, а кто мы такие? Да? Вот. Представим, что наши слушатели, это, понимаешь, это караван, да?
2: Да.
1: А кто мы такие, чтобы не погавкать, чтобы этот караван продвигался вперед? Поэтому на 3-4, давайте, 3-4. Все, пошли, нормально.
2: Да.
1: Так, а я сегодня давайте вам расскажу про итальянского художника Сальваторе Гарао. В 2021 году он создал и выставил на торги скульптуру под названием «Я есть». Ну, у этой скульптуры есть одна особенность. Как ты думаешь, какая?
2: А может быть, какие-то следы он сделал где-то на песке, которые исчезают потом?
1: О, нет, другое. Я есть.
2: Может быть, этой скульптуры не существует, потому что он жив и он есть.
1: А эта скульптура не существует. Ну, вот это в этом и прикол. То есть это невидимая скульптура, которая называется «Я есть». Но, видишь, ее, как бы ее нет. В этом парадокс заключается. Он сказал, Сальватор, вот это, нужно, чтобы установить эту скульптуру, нужно пространство 1,5 на 1,5 метра. Такой постамент, да. И частный коллекционер приобрел ее за 15 тысяч евро, между прочим.
2: Прекрасно.
1: Потом
2: надо тоже что-нибудь ему предложить.
1: Я вообще могу такие скульптуры делать хоть всегда. Ну вот вам, как из ничего сделать чего. Потрясающие факты сегодня мы для вас подготовили. Загружаем их в наш ВК-канал «Радио Красная Армия». А вы заходите и голосуйте.
0: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Республики 205. Жилой район от Брусники на главной улице города. Готовые квартиры в проекте с насыщенной деловой, развлекательной и образовательной инфраструктурой.

0: мнение. И вот вы знаете, Will.i.am, да, творческий человек, не просто, наверное, ему угодить, но компания «Брусника», которая является партнером нашим на этой неделе, смогла бы ему угодить вполне.
1: А все почему? Представьте себе, цокольный этаж есть у вас в квартире, и вы его можете оборудовать, например, под студию звукозаписи, ну, если вы Will.i.am, например.
0: Если вы не Will.i.am, то у вас... Вы точно так же не ограничены вообще ваш полет фантазии. Ну, чисто мужские варианты. Какие? Я вот думаю, бильярдную там можно сделать, да? Как при... Или свой собственный кабинет, где все, что вы хотите, вот так и обставьте, да? Чтобы вот вам было комфортно и прикольно.
1: А если вы, например, как Кэрри Брэдшоу, у вас очень много нарядов и обуви, пожалуйста, можете себе гардеробную громадную сделать на то.
0: В общем, «Брусника» действительно умеет удивлять, и в каждом проекте есть 10-15% планировок, вот таких уникальных, действительно уникальных. Поэтому мы вам рекомендуем присмотреться, вот вариант с цокольным этажом в проекте «Зарика». Проект, кстати говоря, заслуживает вашего внимания. Во-первых, это уникальная архитектура. Чем вообще славится компания «Брусника»? Всегда это выглядит супер.
1: Во-вторых, это близость, конечно, к историческому центру. Буквально 5 минут, и вы в центре, тем более, что совсем скоро там появится пешеходный мост, который соединит заречную часть города с центром.
0: Точно.
1: И можно будет и на велике ездить, и пешком гулять. Пожалуйста, прогулочная зона будет очень классная.
0: Ну и вот я прямо сейчас смотрю на генплан этого проекта. Большая школа на 1800 учебных мест. Ну, красота. В общем, «Зарика» от компании «Брусника». Рекомендуем вам этот проект. Особенно обратите внимание на квартиру с уникальной планировкой, с цокольным этажом. Мы также отправимся туда, на эту локацию, и снимем для вас обзор обязательно. Так что на наши соцсети подписываемся. Ну а далее не пропустите гороскоп.
1: Еще раньше к нам придет Николай Антонов и поделится свежими новостями.
0: Но прежде Джонни с суперхитом «Эйфория».
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22, днем сегодня плюс 29 и никаких осадков.
3: Спонсор программы — группа компаний «Виванта».
4: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71.
5: У Ивана информация не является публичной офертой.
2: Реклама.
6: Это «Брусника» виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре «М+». Потому что «М+» – это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр «М+». Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Пап,

Ранний комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.рф.

0: 8.28 в Тюмени, а вот и Николай Антонов со свежими новостями на Красной Армии. Привет.
1: Доброе утро. В Тюмени самой дорогостоящей развязкой стало сооружение на Мельникете «Дружбы». Ее стоимость превысила 8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. При этом в будущем звание «самой дорогой» может перейти развязки через железную дорогу в районе Дома обороны. Развязку в створе аккумуляторной, которая соединит Дом обороны и маяк, планируют построить в 2028-2031 годах. На ее возведение потратят свыше 11 миллиардов рублей. Новые методики расчета оплаты за пользование платными парковками утвердили в Тюмени. Стоимость будет зависеть от процента загрузки. Шаг повышения будет варьироваться от 5 до 35 рублей. Суть изменения в том, чтобы увеличить оборачиваемость на загруженных парковках и снизить заполняемость до 60-65%. Изменился и режим. Оплата будет взиматься с 9 до 18 часов, а не как ранее с 7 до 19 часов. В 4 раза вырос интерес к голосованию за проекты благоустройства городской среды в Тюменской области. Об этом сообщила заместитель директора регионального департамента ЖКХ Наталья Якуба. Если в первый год всероссийского голосования в 2021 году приняли участие 36 тысяч жителей, то в прошлом году почти 130 тысяч жителей. Напомню, голосование за проекты благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Принять участие в нем можно на портале «Госуслуги». На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня понедельник, 18 мая. Погнали!
2: Овны, сегодня противопоказано спорить и пытаться что-то доказать.
1: Тельцы, не стоит торопить события без веской причины.
2: Близнецы, вы можете досконально разобраться в любом вопросе.
1: Раки, полезно уточнить свои потребности и уровень своих притязаний.
2: Львы, хороший день, чтобы внести ясность в отношения с кем-то.
1: Девы, сохраните в своем поведении сочетание общительности, любопытства и целеустремленности.
2: Весы, сегодняшние идеи способны вывести вас на новую высоту.
1: Скорпионы, используйте этот день для дополнительной подготовки и изучения информации.
2: Стрельцы, сегодня у вас все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и рабочий стол.
1: Козероги, избегайте важных дел и занимайтесь преимущественно рутиной.
2: Водолеи, будьте гибкими. Сегодня придется пересмотреть свое мнение о чем-то или о ком-то.
1: И рыбы, любое несрочное начинание лучше отложить.
0: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Дыхание истории и легкий ветер с Туры. Неординарная архитектура и уникальные планировки в готовых домах. Речной порт от Брусники. Легендарный район у воды в центре Тюмени.

0: Earbooks, Graceland. 8:35 в Тюмени. Ну и мы предлагаем вам немножечко тряхнуть интеллект, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы он после выходных как-то пришел в тонус немножко, настроился на рабочий ритм и сыграть с нами в игру «Спасибо за отзыв».
1: Все, что нужно сделать, это догадаться, о чем сегодня пойдет речь в наших отзывах, написать к нам в Telegram и Макс по номеру 8922-300-104.6.
0: Ну и среди всех, кто ответит правильно, бот выберет одного счастливчика, которому мы презентуем два пригласительных в кинотеатр «Атмос Синема». Замечательно, супер, легко, классно. Итак, ну, мы не можем уже, понимаете, вот это вся, все эти летние вайбы, ну, они влияют на нас, конечно же, поэтому... Да нет, почему, кстати.
1: Хорошо.
0: Вполне себе... А что, это полезный предмет.
1: Да.
0: Да. Никакого дурного влияния, угу. Только польза. В общем, что-то, ну, летнее.
2: Идеальный. Взяла для тренировок. Насос в подарок.
1: Хороший. Выдержал игру. Даже если ногой попинать, все склеено хорошо. Короче, советую. Бюджетный.
2: Ребенку понравился. Играет в волейбол теперь с удовольствием.
1: Уже сколько играем? До сих пор живой и невредимый, как новенький.
0: Вот это актерская игра, конечно, Мария. Вот как ты мужчин хорошо вот спортивных. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Telegram и в Макс отзывы на какой товар мы только что послушали. А мы скоро подведем итоги. Удачи!
3: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 23, днем сегодня плюс 29 и ожидаем вообще минимальный кратковременный дождь в 4 и в 6 часов.
4: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
5: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
6: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Пробки на дорогах.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, на 5 баллов загружены Тюменские улицы. 18 минут на Щербаковой, далее по второй Луговой от Муравленко до Осипенко придется постоять. И 16 минут на Червишевском тракте, далее по Трактовой от Молодогвардейцев до улицы Малыгина.
4: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
7: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия. Проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
3: Реклама.
8: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
9: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
8: Добавим городу новое звучание.
9: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
8: Стань соавтором гимна Тюмени.
9: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: 30 мая, суббота, Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8.43 в Тюмени. Давайте будем подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. На связи Дарья.
2: Дарья, доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Дарья, в общем, вы знаете, всегда очень рад за наших слушателей, когда они такие успешные, могут там себе загородный участок, например, позволить. И Даша вот как раз-таки в числе таких вот людей. Даш, ну мы, во-первых, завидуем, потому что у нас нету своих собственных участков. И хотели бы уточнить, ты вот, ну, вот у тебя огород прям, ты там, ну, высаживаешь там все, или больше покайфовать?
3: Ну и покайфовать, и посадить. Грядок их 5, не больше.
2: Угу. А посадить чего?
3: Морковь, лук. Все, что, в общем, на салат идет.
1: Ну, понятно. Такое чисто вот летом.
3: Зелень.
1: Угу. Ну, супер. Даш, ты наш человечек вообще. Вот даже, знаете, у нас имена рифму. Смотрите, Саша, Маша и Даша.
2: Прекрасно.
1: Вот видите, все вот оно как-то вот, да, складывается. В общем, мы желаем тебе на участке больше отдыхать. Поменьше. Пусть само все растет, вот не надо там что-то полоть.
2: Само все поливается и так далее.
1: Вот такие пожелания.
3: Ну да.
1: Да. Даш, а ты просто ходи везде там.
2: Кайфуй, загорай.
1: В том числе в кино тоже вот сгоняешь сейчас. Мы сейчас еще раз послушаем отзывы, которые были. Ты нам озвучишь как-нибудь артистично правильный ответ, и все, и мы тебя награждаем билетами в кино. Договорились?
3: Хорошо.
1: Как мы, я подсказывал, это кое-что летнее.
4: Идеальный. Взяла для тренировок насос в подарок.
5: Хороший. Выдержал игру. Даже если ногой попинать, все склеено хорошо. Короче, советую. Бюджетный.
6: Ребенку понравился. Играет в волейбол теперь с удовольствием.
5: Уже сколько играем? До сих пор живой и невредимый, как новенький.
1: Итак, Даша, твой выход, что же это такое?
3: И это мяч.
2: Абсолютно верно. Молодец.
1: Может, ты даже скажешь, какой еще? Для какого вида спорта?
3: Волейбол?
1: Да, конечно, посмотрите, что она вообще творит. Ну все, заслуженная победа. Даш, вручаем тебе приглашение. Желаем тебе хорошего, классного дня.
2: Счастливо тебе. Пока.
1: Пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: И, ну, пожалуй, главный его бенгер «Learn Dance». Ну и вы знаете, что касается главных, одна из главных заправочных станций, которая была для жителей заречной части города, находилась на Профсоюзной возле торгового центра «ОК», закрылась до практически конца ноября.
1: Но мы сегодня решили спросить, вообще, на какой заправке вы любите останавливаться, заправляться, что-то, может быть, себе любименькому покупать?
0: Маш, ну, я правильно понимаю, что для тебя заправка – это не бензин.
1: Конечно.
0: Конечно. Это больше атмосфера, да?
1: Да.
0: Это что-нибудь, кофеёчек.
1: Да.
0: А вот согласитесь, что вообще вот на заправке вкус, все вкуснее.
1: Все вкуснее.
0: Вот даже какие-то обычные вещи, да, которые ты и так там, не знаю… Вот, но они все равно там да. почему-то как бы вкуснее.
1: Да.
0: Ну, потому что вот это дороги,
1: это вайб.
0: Мы едем, да.
1: Поэтому мои, Саш, любимые заправки находятся, скорее всего, даже не в городе, а где-то на объездной и дальше.
0: Потому что там можно заправить не только машину, но
1: и меня.
0: Себя, да. Так, в общем, расскажите, да, на какой заправке и почему вы заправляетесь. 8-922-300-1046, это Telegram и Макс. И в нашем канале в ВК Радио Красная Армия тоже есть тема соответствующая. Там комментарии пишите.
2: Реклама. Есть такая традиция встречать гостей хлебом да солью.

0: стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ, Укрни 324-723-2000-34-220.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж и на geosport.ru. Не является публичной офертой. Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28-50-66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.

0: 8.57 в Тюмени. Сегодня решили поинтересоваться, на какой заправке вы заправляетесь и почему. Вот такой простой житейский вопрос, и вот что нам присылают.
1: Доброе утро, Красная Армия, только Газпром.
0: Вот знаете, это напоминает, у меня папа вот точно таких же взглядов. Короче, он вообще человек консервативный. Он говорит, вообще-то, ну, он мне говорит, сынок, надо, знаешь, что заправлять. Вот на одной заправке и той же. И с одного пистолета всегда.
1: А чем вот эта логика такая обусловлена?
0: Ну, типа, вот смотри, ты, например, заправился, да, на какой-то заправке. Нормальный бензин, да, все, машина как бы нормально восприняла его. Значит, все, езди как бы уже вот на... А потому что ты будешь на той, вот везде топливо разное немножко, да, где-то что-то это, и...
1: А теперь,
0: потом,
1: Сашенька,
0: кому вопросы?
1: Зафиксировали эту мысль, и, уважаемые мужчины, теперь все то же самое... Только на женщин ориентируемся. Только с одной женщиной по жизни мы идем. Только с одной.
0: Я так и знал. Я так и знал, что ты все это перевернешь. Вот так вот, вот в это русло.
1: А какие минусы?
0: Ну, в целом-то, да, что? Ну, я так и знал, что ты так сделаешь. Вот просто знал. Так, еще нам скинули ценную информацию. Мы вот расскажем, что на Профсоюзной возле Окея там закрылась заправка до 27 ноября. Написали, что на Пермяково возле ЖК «Сердце Сибири» тоже на реконструкцию закрылась заправка «Газпром». Заправляюсь на N1. Все устраивает, но хот-доги, как и любую другую еду, не брала на заправке.
1: Это огромное упущение. Это самое главное, с чего заправка должна начинаться. Самое главное.
0: Так нельзя. Так не надо.
1: Так
0: зачем
1: нельзя.
0: Вы так? Не, ну, кофе и хот-дог это надо попробовать. Вот,
1: да.
0: Я вам серьезно говорю. Вот это как.

0: кажется, может быть, немножко, да что, что, какая разница? Ну, не, нет, вот есть разница, вот это прям вот...
1: И снова я обращаюсь к мужчинам. Давайте на этой неделе каждый придумает свидание, где включена заправка. Вот вы поехали, пусть это будет банальное свидание, но у нас теплые вечера, звездное небо есть. Mm-hmm. Берем кофе, хот-дог и едем смотреть на небо.
0: Mm-hmm. А на какой заправке вы заправляетесь? Давайте немножко осадим романтику и вернемся к теме. 8-922-300-1046, это телеграмма Макс и канал ВК Радио Красная Армия. Туда тоже комментики принимаются.
2: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Жизнь в единении с природой. Готовые квартиры с видом на заливные луга и Туру. Октябрьский на Туре от Брусники. Территория, где встречается городское и природное начало.

0: 9 часов в Тюмени. Ну, когда так тепло, ну, когда такое солнышко, ну, даже и все равно, что понедельник.
1: Ну, и для вас есть хорошая новость. Для тех, кто у нас работает до вечера, кое-что будет работать допоздна. Расскажу впереди.

0: доброе утро!
1: Всем огромнейший привет! 18 мая, у нас с вами понедельник, новая рабочая неделя, мы просыпаемся, заряжаемся, еще и солнышко у нас хорошее, погода классная.
0: Замечательно, да. Ну и вы знаете, что хорошая погода на этой неделе будет всегда. Единственное, что будет небольшой дождик, временами, по-моему, в среду, да? А потом опять нормально.
1: Да, и такое небольшое понижение температуры в среду, в четверг, а потом снова выравнивается. То есть в целом ничего холодного у нас не ожидается.
0: Это супер. Это, вот это самое главное, что нам нужно знать. Впрочем, есть еще кое-какие важные темы, на которые мы бы хотели поговорить. Так, что там будет работать допоздна?
1: Вы знаете, да, что в Тюменской области детские сады будут работать допоздна. В департаменте образования рассказали, что у родителей будет возможность оставлять детей до 9 часов вечера в детском садике. Все почему? Потому что работяги у нас тут. Работяги, родители на работе. Что делать? В детских садах будут дополнительно создаваться дежурные группы с режимом работы, которые выходят за пределы графика, ну, обычного садика, который там до 6 часов работает.
0: Отлично. И осталось только, знаете что, вот такими шажками чуть-чуть, потом еще пару раз в неделю с ночевой его там оставить. И вообще просто да. Красота. И вот она жизнь. Ну, я шучу, конечно, это я уж так угораю. Но родители меня сейчас поняли.
1: Да.
0: Ну, здорово. Современный мир, видите как, это раньше было. Было, да, там, в советские времена. Четко рабочий день, вот там, от стульки до стульки, да. Все. Сейчас уже, конечно, нет. Многие работают там из 10 до 8, и так далее, и так далее.
1: А может быть, родители на свидание хотят сходить, да? И, пожалуйста, вот в продленке оставили ребенка и сходили на свидание.
0: Ну, это да.
1: Тоже
0: это,
1: можно.
0: Это, конечно, то. Никто же не будет проверять, до скольки вы там работаете. Все что угодно можете сказать.
1: Да.
0: Но я так понимаю, что немножко, наверное, повысится и плата за детский сад.
1: За это можно заплатить.
0: Согласен. В общем, вот такие тенденции в этой сфере. Я думаю, что для родителей это, конечно, будет полезно узнать. Сообщим подробности, как только они появятся. Ну, а уже скоро мы вам сообщим парочку кринжовых новостей, потому что у нас есть такая рубрика «Кринжовник».
1: И как же я люблю, когда тюменцы попадают в эту рубрику.
0: А я вот, наоборот, не люблю, потому что, знаешь, сегодня...
1: Они, а завтра мы попали, да?
0: Как-то не хочется всегда шутить. Ну ладно, в общем, давайте разберемся для начала, кринж это или не кринж, окей?
1: Давай.
0: Сразу после диджея Смэша и Артема Качера, их совместочки «Клатч», будут все подробности. Дождитесь!

0: Кринжовник в утреннем шоу Red.
1: 9 часов и 11 минут в Тюмени. Итак, сегодня кринжуем над нашим соотечественником.
2: Да, над нашим земляком.
1: Земляком.
2: Тюменец устроил погоню за самолетом. Сейчас расскажу.
1: Звучит, подождите, стоп. Я не хочу узнать продолжение этой новости. Уже круто звучит.
2: Да.
1: Вы смотрите, да, вот какое. Он думал, что догонит самолет. Круто. Все.
2: Смотрите.
1: Не продолжай, пожалуйста, Маша. Ну зачем?
2: Ну, Саш, сейчас же там выяснится что-то. Это практически твой ровесник. Он должен был вылететь из Рощино в Норильск. Опоздал на посадку. Во время объявления он находился, извините меня, в уборной комнате. И поняв, что самолет готовится к взлету без него, пассажир не растерялся и рванул прямо на перрон. То есть через улицу побежал
1: самолет. Прямо побежал вот по этой взлетно-посадочной полосе.
2: Да, и добежать он при этом не успел. Сотрудники авиабезопасности быстро его задержали и передали транспортной полиции.
1: Но все равно хорош.
2: Еще и оштрафовали его на 3000.
1: А трешка это ерунда. А, зато он реально думал, что может догнать самолет. И я даже более того думаю, что он думал, что он может на движущийся самолет залезть и туда его все-таки открыть, короче.
2: В целом, похоже на какой-то сюжет
1: вот
2: фильма.
1: Вот они, тюменские мужчины.
2: Да.
1: Видите как? Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Да. Ну, ты знаешь, Саш, куда он летел? Норильск, конечно. Мог бы и полететь куда-нибудь в более теплое местечко. Тем более, что настоящее тропическое шоу развернулось на одном из островов. Девушку и 6 ее бывших парней решили вывести на один остров по сюжету. Первый из парней, кто вернет девушку за 30 дней на острове, должен получить 18 миллионов рублей.
1: Так.
2: И все бы ничего. Но парни просто забили на героиню, быстро нашли общие темы, скорешились, так сказать, и стали проводить время вместе.
1: Ну, это же потрясающая новость. Это просто... Вот видите, вот смотрите, в чем отличие, например, вот похожая структура, да, шоу «Холостяк».
2: Да.
1: Очень похоже, только там наоборот, да?
2: Да.
1: И что происходит? Как девушки, участницы, как они себя ведут? Они ругаются, они там друг другу козни всякие строят, да? И вот отличие, пожалуйста, мужчина. Они просто такие подумали, ребят, слушайте, а зачем она вообще нам нужна? Давайте просто покайфуем здесь на...
2: Поэтому какой мы делаем вывод? С бывшими мы никуда не ездим. В одно море дважды не войдешь.
1: Еще что-то там, друзья... Я уже забыл, как это звучит. Блин, забыл поговорку, типа что...
2: В общем, на остров мы едем только с друзьями и без всяких бывших. Mm-hmm. Договорились?
1: Давайте так, да. Я сейчас уже не вспомню эту поговорку. Но подборка сегодня потрясающая вообще. Мужчин выставляют, вы знаете, в каком классном свете. Супер, спасибо.
3: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Зарика. Жилой район от Брусники со своей набережной и пешеходным бульваром. Готовые квартиры в 5 минутах от исторического центра Тюмени.

0: Да, ну вот стандартная ситуация, которая может произойти, да, в любой тюменской квартире. We don't talk anymore.
1: Мы не можем больше разговаривать.
0: Я с тобой не разговариваю. Вот это знаете, да. И, ну, это всегда, конечно, неудобно, потому что так или иначе в квартире все равно есть вот, ну, планировка так вот устроена, что придется где-то пересекаться. Все-таки где-то придется. А это вот время, которое нужно дать друг другу, да, в отношениях, чтобы, ну,
1: перебеситься, так сказать.
0: Перебеситься, да. И вы знаете, компания «Брусника» вот славится тем, что они 10-15% планировок, да, в любом проекте, они делают уникальными. И на первый взгляд вообще можно вот посмотреть и сказать, ну это что такое? Это для чего? Какой сценарий у этого жизненный? Это вот очень, вот мы только что вам это рассказали. Вот как вам, например, два уровня в квартире с цокольным этажом в проекте «Зарика»?
1: Очень хорошо. Цокольный этаж можно адаптировать под что угодно. Хочешь — кинотеатр. Вообще, думаю, свой кинотеатр — это прикольно. Захотела побеситься, пошла в свой кинотеатр, набрала себе вкусняшек. И, пожалуйста, и не выходи оттуда.
0: 23 квадратных метра. Ну, можно там организовать спортзал. Тоже вот, например, да, грушу себе повешал, да. Вот, например, довела она тебя.
1: Да.
0: Спустился, пар как бы...
1: Выпустил.
0: Выпустил, все, спокойно. Или если там в цокольном этаже у вас, например, вот смотрите, диван, PlayStation, большая плазма, холодильник.
1: Мечта.
0: Все, просто вот...
1: Своя берлога, так сказать.
0: Короче говоря, мы вам настоятельно рекомендуем присмотреться, потому что вот при должном подходе такие планировки — это настоящие бриллианты. Бриллианты. Поэтому отправляем вас на сайт компании «Брусника», brusnika.ru. И, пожалуйста, изучайте проект «Зарика», в том числе вот такую уникальную планировку. Кстати говоря, у нас уже скоро будет... игра, в которой вам действительно понадобится сайт компании «Брусника», потому что мы зададим вопрос, и те, кто ответят правильно...
1: получат специальный эксклюзивный мерч, очень прикольный.
0: Да, ответы будут как раз-таки на сайте «Брусники». Поэтому минут примерно через 15 вот мы этим займемся. Ну а до этого...
1: До этого мы посмотрим в подсказке этого дня в нашем гороскопе.
0: Ну и свежие новости сразу после Боба Синклара и Кайзы «I Can Wait» тоже узнаем с удовольствием.
2: Реклама.
3: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
2: Мириады. Город, который строит Энка. Сделайте правильный выбор на энка.ру. Только до 30 июня. Застройщик ООО «ИДК Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте энка.ру.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
3: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
4: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро, пожалуйста.
1: Доброе утро. Компания «УСТЭК» на этой неделе приступает к летней ремонтной кампании в Тюмени. В планах единой теплоснабжающей организации замена более 7 километров трубопроводов, реконструкция 34 участков сетей. В перечень приоритетных объектов вошли участок теплосети по улице Воровского в районе дома номер 35, протяженный участок распределительной сети в районе улиц Матросова, Холодильный, Мельничный и 50 лет ВЛКСМ, а также участок тепловой магистрали по улице Харьковской. В Тюмени новый пешеходный бульвар «Традиции» в районе Плеханова планируют полностью благоустроить к 2029 году. Об этом сообщает портал «Ура.ру». По всей протяженности бульвара будут располагаться зоны как для отдыха, так и для активных игр и занятий спортом. Часть из них уже открыта. На бульваре также есть общественные огороды. Грядки обустроили для резидентов ЖК «Домашний». Они могут выращивать зелень для салата, мяту, ягоды и цветы. Тюменская область становится одним из популярных направлений для автотуристов в России. Все больше путешественников выбирают маршрут в Сибирь по своей воле. Об этом сообщает агентство «Тюменская линия» со ссылкой на исследование «ОНО. Национальные приоритеты», Минэкономразвития и аналитического центра «НАФИ». Трехдневное путешествие в Сибирь по своей воле пролегает из Тюмени через Кулигу в Покровское, Тобольск. Развитие автомобильного туризма идет в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Подходящий маршрут можно выбрать через национальный туристический портал путешествуем.рф. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает, аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:31 в Тюмени. Сегодня 18 мая, понедельник. И подсказки от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, сегодня противопоказано спорить и пытаться что-то доказывать.
1: Тельцы, не нужно торопить события без веской причины.
2: Близнецы, вы сможете досконально разобраться в любом вопросе.
1: Раки, полезно уточнить свои потребности и уровень своих притязаний.
2: Львы, хороший день, чтобы внести ясность в отношения с кем-то.
1: Девы, сохраняйте в своем поведении сочетание общительности, любопытства и целеустремленности.
2: Весы, сегодняшние идеи способны вывести вас на новую высоту.
1: Скорпионы, используйте этот день для дополнительной подготовки и изучения информации.
2: Стрельцы, сегодня у вас все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и рабочий стол.
1: Козероги, избегайте важных дел и занимайтесь преимущественно рутиной.
2: Водолеи, будьте гибкими, ведь сегодня придется пересмотреть свое мнение о чем-то или о ком-то.
1: Ну и рыбы, любое несрочное начинание лучше отложить.
3: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Республики 205. Жилой район от Брусники на главной улице города. Готовые квартиры в проекте с насыщенной деловой, развлекательной и образовательной инфраструктурой.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Дафт Панк в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». Много цифр здесь прозвучало. 5, 8, 2, 1, 0, 7, плюс 28.
1: Цифры нам, кстати, сегодня пригодятся.
0: Да, вот я именно к этому и говорю. В общем, на этой неделе наш партнер, компания «Брусника», презентует вам проект «Зарика», в частности, уникальную планировку с цокольным этажом. Мы вот уже пару минут назад рассказывали сценарий, который, ну, как это действительно можно применить в жизни, почему это круто, действительно классная планировка. Сейчас хотим задать вопрос.
1: Внимание! Площадь цокольного уровня в квартире с цокольным уровнем в Зарике составляет, и тут уже вы должны сами нам сказать, сколько.
0: Вы можете, на самом деле, найти этот ответ очень легко и просто. Заходите на сайт brusnika.ru, вкладка «Квартиры», и в фильтре вбиваете «Зарика» с двухуровневая. Вот и все. И, пожалуйста, там будет два варианта. И там площадь цоколя одинаковая.
1: Итак, какая же площадь цокольного уровня в «Зарике»? Пишите, заходите на сайт brusnika.ru, а мы вам подарим классный, стильный, эксклюзивный мерч от «Брусники».
0: Куда писать? 8-922-300-1046, Telegram и Макс. Пожалуйста, ждем.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, днем сегодня плюс 29. Ожидаем минимальный дождик в 4 часа дня.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Пробки на дорогах.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, улицы в Тюмени сейчас загружены на 4 балла. Всего лишь 15 минут на 50-летие октября и далее Посипенко от торгового центра «Половик» до Немцова, 11 минут на Мельникайце от Наровской до 50-летия октября и 10 на Герцена и далее по Малыгина от Первомайской до Мельникайце.
3: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
4: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
2: Реклама.
5: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
6: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
5: Добавим городу новое звучание.
6: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
5: Стань соавтором гимна Тюмени.
6: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
9: 66-25-16.
10: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке
11: новое шоу «Ги Радзе».
12: Песчаная сказка.
13: 51-87-37.
14: Категория 0+.
15: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
16: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
17: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И по телефону на сайте.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 9 часов и 46 минут в Тюмени. Итак, давайте будем подводить итоги игры. У нас на связи Ольга.
2: Ольга, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Напомню, мы сегодня выясняли площадь квартиры с уникальной планировкой в проекте «Зарика» компании «Брусника» с цокольным уровнем. И прежде чем Оля нам сейчас озвучит ответ, скажи, пожалуйста, Оля, а ты вот случайно, у тебя не двухуровневая квартира или дом, может быть?
3: У меня трехуровневый дом.
1: Это что такое? Это что значит такое еще?
3: 3 этажа.
1: Реально?
2: Это очень круто.
3: Реально.
2: Каждому свой этаж. Можно вообще не пересекаться при желании.
1: Ну,
2: классно.
1: С другой стороны, Оля сейчас может все что угодно говорить, да. Мы же это никак не сможем проверить, никак не поедем к ней. Да. Не, у тебя серьезно 3 этажа дома?
3: Ну да.
2: Это же вообще замечательно.
1: Это круто.
2: Мечта.
1: И цокольный в том числе тоже есть у тебя, да?
3: Да.
1: Ну вот расскажи, пожалуйста, круто это, когда есть цокольный этаж?
3: Это очень круто.
1: Ну, а как ты
3: можно
1: его...
3: Спрятаться от детей.
2: Идеально, идеально.
1: Вот оно.
2: Она знает эту жизнь.
1: Это да, это точно. Ну что, Оля, осталось только подтвердить ответ, и все, и эксклюзивный мерч от «Брусники» мы отправим с удовольствием тебе. Итак, какова же площадь цокольного уровня в квартире с такой планировкой в проекте «Зарика»?
3: 23 квадратных метра.
1: Абсолютно верно. Можно неплохо так спрятаться от детей.
2: Да.
1: Даже несколько человек могут комфортно так разместиться. Оль, ну что, мы тебя поздравляем. Эксклюзивный мерч от «Брусники» отправляется к тебе. Желаем тебе отличного, классного дня.
2: Счастливо. Пока.
1: Пока. Дальше мы продолжим раздавать вот такие крутые подарки, поэтому brusnika.ru. Все ответы на наши вопросы можно будет найти именно там. Завтра подключайтесь в это же время.
0: Спонсор шоу – застройщик «Брусника». Дыхание истории и легкий ветер с Туры. Неординарная архитектура и уникальные планировки в готовых домах. Речной порт от «Брусники». Легендарный район у воды в центре Тюмени.

0: жителей заречных микрорайонов, потому что, как нам удалось выяснить, закрывается одна из главных заправок, самых удобных, которая находится на Профсоюзной возле торгового центра «Окей». Ну, она временно, конечно, закрылась, но до ноября. Даже, я бы сказал, до декабря.
1: Ну, тот, кто любит ездить на эту заправку, конечно, это ощутит. Но мы сегодня решили вообще вас спросить в целом, а где вы любите заправляться, заправлять свою тачку, а может быть, и себя любименького. Mm-hmm.
0: В общем, где вы заправляетесь и почему? И, может быть, кто-нибудь мне объяснит, по поводу заправок «Лукойл». Как понять, какие из них там по франшизе, какие не по франшизе? Ничего в этом не понимаю. Подскажите, пожалуйста. А хотелось бы уже просто разобраться. В общем, 8922-300-1046, Telegram и Макс, и наш канал ВК, Радио Красная Армия. Пишите.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, днем сегодня плюс 29, ожидаем небольшой дождик в 4 часа дня.
3: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
4: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Виванта информация не является публичной офертой.
2: Реклама.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
2: Застройщику ОС «ЗАЕСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер

0: 9.57 в Тюмени. Сегодня мы решили затронуть автозаправочную тему. Где вы заправляетесь? Почему? И вот какие сообщения нам прилетают.
1: Я уже цать лет заправляюсь на одной и той же заправке, на одной и той же колонке, одним и тем же пистолетом.
0: Это вот мой папа.
1: Да, да, да, по его технологии. Но. Это сигнал-заправка называется, да? Знаете, как кайфово, когда заходишь, тебя уже знают от и до. Даже не надо говорить, что тебе нужно с собой. Иногда даже все акции, которые есть, молча включаются. Люблю этих женщин. Сигнал, который на объездной дороге по Московскому тракту возле Ушакова. Угу. До того, как она стала сигналом, там была, конечно, куча других предназваний. Но в поездках по нашей необъятной родине это исключительно Лукойл, конечно.
0: Ага, ну вот видите как.
1: Вот. Но такие у нас.
0: Я думаю, что там, видишь, девчонки очаровали.
1: Да.
0: Люблю, говорит, этих женщин.
1: Вот видите, сервис, он всегда решает.
0: Конечно. Обычно заправляюсь на «Газпром» нефть. Считаю, это одна из самых хороших, стабильных заправочных станций. Тем более, у меня там есть карта. Поэтому приехал, заправил, пришел, карту приложил, ушел. Ни чеков, ничего тебе не надо. Хорошо, когда есть такой бонус. Потому что в среднем где-то это 1000 или 1008, может быть, в месяц.
1: Так, Саш, я сейчас тебе...
0: Я экономлю, и это радует. Вот такие вот у меня плюшки. А там заправляюсь обычно на кольце широтной Мельника. Я думаю, там одна из самых удобных и практичных заправок. Ну, по поводу заправиться на бонусы, я помню, когда у меня первая машина была. Это был отдельный, конечно, вот когда... Да, зарплата остается уже, знаете, считанные там дни, да. И ты такой, о, у меня же бонусы есть! И вот это спасительные бонусы.
1: Так, да, согласна. Саш, у меня возник вопрос. Два слушателя нам прислали примерно одну и ту же историю про оригинальные бело-красные бордюры.
0: Да, вот я же попросил.
1: Нужна, да.
0: Я же попросил, кто разбирается. Итак, дамы и господа.
1: Бригада.
0: Я задавался вопросом, какой Лукойл там по франшизе, какой оригинальный. И вот что нам пишут. Оригинальный Лукойл. Первое. На чеке написано «Уралнефтепродукт». Второе. Только на оригинальном Лукойле бордюры разукрашены в белый и красный цвет. Запомним. Зафиксируем.
1: Только туда, да, вы нас отправляете? Хорошо.
0: Просто вот имейте в виду, что это оригинальные, а остальные все по франшизе.
1: Хорошо, мы поняли.
0: Маш, ты себе баки не забиваете. Хорошо.

0: хорошо.
1: Пока, потом. Появится тачка, я тебе...
0: Расскажешь потом.
1: Ты сама
0: потом
1: все поймешь,
0: все.
1: Да. Ну что, спасибо всем большое за информацию полезную. Мы желаем, чтобы всегда у вас был полный бак, да?
0: Да.
2: Спонсор шоу «Застройщик Брусника». Жизнь в единении с природой. Готовые квартиры с видом на заливные луга и Туру. Октябрьский на Туре от Брусники. Территория, где встречается городское и природное начало.

0: завершает утреннее шоу Red сегодня. И как молодой Ченнинг Татум в этом фильме,
1: ой,
0: мы вот так вот в танцевальном па отправляемся из студии. Ну а далее здесь вместе с вами с отличными треками остается Даша Русакова.
1: Даша, привет.
0: Доброе утро.
1: Привет, ребят. У меня не только хорошие треки, но еще и две новости на выбор. Давайте мы с вами определимся, о чем будет речь идти далее. Как завести своего собственного кита? Это первое. И второе, самые злопамятные животные.
2: Ой, как интересно.
0: А это не одна новость?
1: Нет.
0: Потому что если ты кита затолкаешь в квартиру, он будет самым злопамятным.
1: Ну, давайте выбирать.
0: Я думаю, не сдерживайся. Расскажи обе сегодня. Обязательно, да. Классно у тебя эфир получится.
1: Безусловно.
0: Да, мы тебе желаем отличного дня. Всем остальным тоже.
2: Мы вернемся завтра и раскачаем этот день.
1: 10 часов в Тюмени. Ну а треки далее, один краше другого. У нас КЦА с темой Габриэла на очереди. А прямо сейчас лирик Don't Go Mad. Делай громче.

На Красной Армии Anima Out of My Body в Тюмени 10 часов и 11 минут. Как и обещала, рассказываю про самых злопамятных животных. Это две черепахи, которые обитают в одном китайском зоопарке. И уже 120 лет они каждый день встречаются и устраивают баттл. Легенда гласит, что одна из черепах украла у другой еду, и они с тех пор стали заклятыми врагами. Ну, биологи объясняют это очень просто. Черепахи просто борются за территорию, решают, кто здесь главный уже целых 120 лет. Вообще, я считаю, что я не злопамятный абсолютно человек. Правда, помню, меня как-то назвали злопамятной 15 апреля в 2012 году, по-моему, это было. Но нет, долго я зла на людей не держу. Зато очень много музыки есть у меня с собой. Впереди Мона, ее прекрасная история Иордана. А прямо сейчас BTS Swim на Красной Армии. Делай громче!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Еще потеплее до плюс 29, а ближе к 4 часам ожидается кратковременный дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди без пяти минут главный хит этого лета «By India Choi Mod Shade».

0: Реклама.
1: Квиз-приз!
2: Интеллектуально-развлекательная викторина!
1: Квиз-приз!
2: Зови семью, друзей, коллег, кота!
1: Квиз-приз!
2: Проверь себя и посмейся с друзьями!
1: Квиз-приз!
2: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
3: 18+. Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
4: Мириады. Город, который строит Энка. Сделайте правильный выбор на энка.ру. Только до 30 июня.
5: Застройщик ООО ИДК Энка. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте энка.ру.
6: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
7: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
6: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
7: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
8: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
9: Новое шоу «Геерация».
10: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
13: Вайп
14: на Красной Армии.
15: Всем привет! На этой неделе мы дарим сертификат в ресторан «Мама Хинкали» и два пригласительных в «Атмос Синема». Всем хорошего дня!
13: Плюс вайп
14: на Красной Армии.

0: час и без будильника не пропусти.
1: Реклама. Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Гиперация».
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0017-01.
7: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
8: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
9: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-00 4. Сайт еда72.com.
10: Ипотека в этажах,
11: ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
12: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.com.
13: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Холли Флейм с темой «Тону». Ну, а чтобы не утонуть в утренних стрелях будильника, когда ты снова и снова его переставляешь, чтобы поспать еще хотя бы 5 минуточек, я же не...

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Еще потеплеет до плюс 29, а ближе к 4 часам ожидается кратковременный дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит космический саунд от дискотеки «Авария».

0: обожаю этот трек. Полная версия будет далее. Дождемся вместе.
1: Реклама.
2: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
5: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
4: А кто тебе это настроил?
5: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
4: И штрафы не грозят?
5: Никаких штрафов. Все по закону.
4: Срочно нужен их телефон.
5: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
6: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestoon B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
7: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 315-723-200-00-1701.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Красная

Красной Армии только что была CST Unstoppable, то есть меня не остановить. Ну и мы тоже предлагаем тебе не останавливаться в плане творчества. Стань соавтором гимна Тюмени, который мы решили посвятить 440-летию нашего города. Хотим сделать что-то современное, танцевальное, интересное, чтобы это было не стыдно показывать новому поколению, скажем так. Поэтому все свои идеи, все свои воспоминания, все, что ты хочешь рассказать о нашем городе, присылай в специальную форму, которую ты найдешь в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Если твоя идея зайдет, или, может быть, твои стихи, какие-то строчки отдельные, то ты обязательно будешь отмечен приятным подарком. Ну и, собственно, твои слова войдут в историю нашего города. Далее пару слов о любви скажут Сони Фадера, D.O.D., Папи Баскамп, «Think About Us». А до этого Зиверт и ее бенгер «Газ» на «Красной Армии».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заводная новинка от FNAO и The Warring Two Corazon. Лови эту колоритную историю через почти 3 минутки.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
7: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
11: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
2: Вайб, вайб, плюс вайб
0: на Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе мы дарим сертификат в ресторан «Мама Хинкали» и 2 пригласительных в «Атмос Синема». Всем хорошего дня!
2: Плюс вайб
0: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди сногсшибательный трек Beautiful Places от Тиесто и Брианы Грейс.

0: Да, в программе «Плюс Вайб» уже совсем скоро. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
5: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя Пицца Экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
6: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Омедком, город Тюмень. ОКРН 122 720 3046 35.

Красная армия, Алок и Халид. Приятнейшие истории Dive Into Me были только что. Ну а далее буквально через 20... Вот позор, а я думала, что смогу сосчитать на ходу, но сосчитать не могу. В общем, в 12 часов ровно стартует программа «Плюс вайб», которая насытит тебя не только крутой музыкой, но и кое-чем более питательным, а именно ты можешь получить сертификат на 2000 рублей в ресторан «Мама Хинкали». Это супер колоритное, красивое место с красивой

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 27 градусов. Ветер западный слабый. В середине дня ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Ивана информация не является публичной офертой.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет краш миллионов Джонни с темой «Эйфория».

0: Идет в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
3: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
5: Держать баланс. Создавать баланс.
6: Жить в балансе.
7: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
8: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
9: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
11: Ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
12: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.ком.
13: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Классно, что ты тоже здесь, потому что плюс вайб к твоему настрою ты однозначно получишь. Впереди роскошная музыка и крутые призы. Оставайся рядом.

кондиционеров полутьмой и какой-нибудь классной, приятной картиной на огромном экране перед собой. А еще подарим сертификат в ресторан «Мама Хинкали». Это случится уже совсем скоро. Не пропусти мой призыв для звонка и не пропусти вопрос, который будет мною задан. Именно это даст тебе возможность получить сертификат. Ну и,

0: Поверишь, я его выучила, хотя бывали моменты, когда и забывала. Итак, это 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6. Будем на связи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

такой небольшую игру сыграть максимально простую. Дело в том, что на днях около одного из музеев нашего города, а именно городская дума, появилось древнее строение, которое символизирует, что Тюмень когда-то стала первым городом в Сибири. Так вот, что

0: верно самым первым. Варианты ответа такие. Первое – это ладья, второе – это телега, и третье – это фонтан. Твои варианты, точнее, 1, 2, 3, присылай на 8-922-300-104-6, 8-922-300-104-6.
1: Мама Хинкали – место, где колоритно, как в Грузии. Тепло, как у мамы дома. И вкусно, как в мишленовском ресторане. Мы открыты для вас каждый день. Улица Московский, тракт 142, строение 3.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: ты здесь. Хорошо, я очень рада, что ты на связи. Грузинскую кухню любишь?
1: Очень. Каждое воскресенье стараемся с семьей ходить и баловать себя вкусной такой кухней.
0: Ага, соглашусь абсолютно. Итак, я попрошу тебя ответить на вопрос, который сегодня мы задавали. У нас в Тюмени появился новый, скажем так, арт-объект на площади у музея «Городская дума». И что же это за объект? Первая – ладья, второе – телега и третье – фонтан. Как ты думаешь?
1: Это дощаник.
0: Ну, безусловно, конечно.
1: Ура!
0: Безусловно, это дощаник, это, другими словами, ладья, другими словами, это лодка, либо корабль. Да, ты видела фотки уже в соцсетях с этой штукой?
1: А, мы были с Ильей уже около этого, этой лодки, около дощаника. Мы пофотографировали с сыном и обязательно вот сразу по набережной мы прогулялись и прокатились на корабле.
0: Блин, кайф, здорово, здорово. Я тогда желаю вам хорошо еще и пофоткаться в ресторане «Мама Хинкали». И я считаю, что скоро уже в соцсетях любого тюменца будет must-have фотография с дощаником около музея «Городская дума», потому что, ну, это очень символично. Именно он находится на гербе нашего города. Именно он говорит о том, что Тюмень была первым городом в Сибири.
2: «Мама Хинкали» – место, где колоритно, как в Грузии, тепло, как у мамы дома, и вкусно, как в мишленовском ресторане. Мы открыты для вас каждый день. Улица Московский, тракт 142, строение 3.
3: Плюс вайб на Красной Армии.

0: не выходя из дома и не заводя аквариум. Такая вот интрига. Поэтому дождись, скоро все будет. Скоро все расскажу.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В середине дня ожидается небольшой дождь до плюс 28, вечер без осадков плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОКРН 122-723-046-35.
2: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 26 минут, как и обещала, рассказываю кое-что любопытное про китов, а именно как завести своего собственного кита или, например, дельфина.

оно, например, бодрствует, или, может быть, оно сейчас засыпает, и где вообще оно передвигается. Оказывается, такие действительно есть, но, во-первых, это стоит очень дорого, во-вторых, нужны проверенные бренды, например, Philo или Aza, эти бренды реально могут предоставить такие трекеры, и можно, представляешь, например, назвать своего кита, например, Иннокентий, или Валера, или, может быть, кит Сережа, и, правда, следить, где он сейчас находится.

0: такая история. Нет, это не может столько стоить, вряд ли это работает, ну и, скорее всего, это какой-то развод. Ну, а если обратиться уже прям к серьезным, большим, глобальным компаниям, вроде тех, которые я уже озвучила, это Aza и Fila, то, скорее всего, да, скорее всего, этот браслет будет правда работать. Впереди у нас Amet, Toxis и Big Baby Tape с темой Nobody. Не переключайся.
1: Плюс Vibe на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:36 в Тюмени. Продолжаем раздавать классный вайб. Продолжаем в эту кайфовую погоду радоваться жизни. Ну и, безусловно, радоваться новинкам, которые в кино поступают с регулярной завершением.

0: вот, кто же играет главную злодейку в первой части «Дьявол носит Прада» и во второй тоже? Первый вариант ответа – это Мэрил Стрип. Второй вариант – это Алисия Викандер. И третий вариант – это Леди Гага. Еще раз, кто играет главную злодейку в обеих частях? Номер телефона 8-922-300-104-6. Присылай свои варианты ответа в Telegram либо в Макс. И желаю тебе большой удачи. Чуть позднее подведем итоги.
1: Плюс вайб. На Красной Армии. Реклама.
2: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
1: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
2: Добавим городу новое звучание.
1: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
2: Стань соавтором гимна Тюмени.
1: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на «Бестюн B70». Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
4: Жить в балансе.
3: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
4: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
2: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Кто же у нас оказался самым смелым, ловким и умелым? Это Ксюша. Ксюш, привет.
2: Привет.
1: Именно она самой первой прислала верный ответ, который у нас является, скажем так, пропуском в кинотеатр «Атмос»

0: Ксюш, «Дьявол носит Прада 2» уже в кино, уже в прокате. И вопрос такой. Кто играет главную злодейку в обеих частях? Первая – это Мэрил Стрип, вторая – это Алисия Викандер, и третья – это Леди Гага.
1: Это Мэрил Стрип.
0: Безусловно! Поздравляю тебя! Это действительно Ура! Так? Да, расскажи, смотрела уже кино?
1: Да, посмотрела.
0: И первую, и вторую часть?
1: Ну, первую, да, посмотрела.
0: Ага, и как тебе вторая? Советуешь?
1: Советую.
0: Я слушаю. Не хуже первой. Не будешь... что?
1: Не хуже первая.
0: Не хуже первой. Я вчера буквально слушала подкаст про «Дьявол носит Прада 2». Что-то поговаривает, что Мэрил Стрип там подобрела как-то слишком муж. Это, тебе так не показалось?
1: Да, по сравнению с первой частью.
0: Угу, угу. То есть не бросает больше вот так вот плащ на стойку регистрации, на стойку администратора. Что ж...
1: Видимо, сил нет.
0: Да, кстати, да, возраст дает о себе знать. Что ж, Ксюш, поздравляю тебя и желаю тебе еще какого-нибудь прикольного кинопросмотра с билетами в Атмос Синема и хорошего тебе дня.
1: Спасибо.
0: Мы по... Да-да-да? Вот так вот с нами Ксюша попрощалась. Мы двигаемся далее. У нас впереди еще Клава Кока и Нилетто с их супер хитом «Краш» на Красной Армии.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: оставайся рядом.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В середине дня до плюс 28, синоптики обещают кратковременный дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
9: Застройщик ОСЗ «Изба недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Live Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Live Drive. 66-25-16.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

точный час дня. Доставка классной музыки прямиком в твой офис продолжается. Далее послушаем диджея Смэша и Диора с темой «Розовый туман». А прямо сейчас «Steady Swims» «Mr. Know It All».

не Воронеж или Саратов, с более жарким летом и мягкой зимой. Так что все, прощай, Геленджик и Красная Поляна. Будем ездить загорать через несколько лет прямо на Красную площадь. В Тюмени тоже жара жаркая, наш плейлист не отстает. Впереди горячий хит от «Казаки делают хиты». Послушаем «Облака». А прямо сейчас Аарон Смит «Dancing» на Красной Армии.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок. А иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
8: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени трехбальные пробки, крупнейшие на Салаирском тракте от Объездной до Новой. Время проезда составит 8 минут. Также на Салаирском тракте от Совхозной до Новой придется постоять минут 6. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В середине дня до плюс 28, синоптики обещают кратковременный дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Между встречами есть время. Между звонками – пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28-51-40.
1: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
2: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1. 99-14-04.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью. Не изменяйте.

0: закуски и стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Украине 324-723-2034-220.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В середине дня до плюс 28, синоптики обещают кратковременный дождь.
2: Спонсор программы – группа компании «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единая архитектурная концепция, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Ивана информация не является публичной офертой.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит «Вертиго» от Авалан Рокстон. Меньше 3 минут, и этот звездный дуэт будет в твоих динамиках.
0: Реклама.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум. Delivery.ru.
1: Ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
2: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.ком.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
4: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
5: Мириады. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
6: Застройщик ООО ИДК МКО. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
7: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1. 99 14 04.

0: На Красной Армии All Night это Тиесто. Ну а дальше классную музыку для тебя будет ставить Варя Чайка. Варь, привет.
1: Привет, привет. А у нас тут как раз вовремя к понедельнику подъехало новое исследование от ученых. Нехватка рукопожатий и объятий ухудшают психику и продуктивность. Поэтому я сейчас предлагаю с тобой обняться. И
0: с удовольствием обнимемся.
1: Я продуктивно продолжу рабочий день, а ты продуктивно пойдешь отдыхать.
0: Да, и всем, кто нас сейчас слышит, советуемся поскорее обняться, поскорее пожать друг другу руки.
1: Рукопожаться.
0: Рукопожаться.
1: Тюмени 14:00. А мы движемся далее прямо по курсу. Летняя тема Мими Пьячи от Альфа и Ману Чао сразу после Майка Познера.

Красной армии проще. В исполнении елки очень простую рекомендацию нам прописали врачи. Минимум 20 секунд объятий снижают депрессию и уровень стресса в целом. Та же польза от рукопожатий. Но, как я поняла из статьи, не обязательно рукожаться прям 20 секунд. Достаточно просто вот самого контакта. Все дело в тактильном голоде. Чаще от недуга страдают удаленщики. А признаки вот этого вот самого голода такие. Лень, раздражительность, усталость, головная боль. В общем, если ничего от этих недугов не помогает, возможно, дело как раз и в тактильном голоде. Обнимите ближнего и забустите продуктивность на этот день. Наш настрой далее поддержат певица Рэй с вещицей «Where is my husband?» и появится она сразу после Джесси Джей и Би.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в темноте 29 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 23, ночью плюс 16. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Ava Max с шикарной пластинкой Kill It Queen.

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
5: Мириады. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
6: Застройщик ООО ИДК МКО. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
7: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геи-пиратцы».
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
12: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
14: Вайп
15: на Красной армии.
0: Всем привет! На этой неделе мы дарим сертификат в ресторан «Мама Хинкали» и 2 пригласительных в «Атмос Синема». Всем хорошего дня!
14: Плюс вайп
15: на Красной армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Тиесто и Бриана Грей с пластинкой «Beautiful Place». Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: Между встречами есть время. Между звонками пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28-51-40.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.

0: Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
2: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
3: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
4: Держать баланс. Создавать баланс.
5: Жить в балансе.
6: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
7: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
8: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый. Вечером плюс 23, ночью плюс 16. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Эйфория» от Джонни.

0: тюменского чарта «Выборка» послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Стройте с уверенностью. Магазин «Энки» ждет вас. Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы. Заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень. ОГРН 122-723-046-35.
6: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На «РВЕ» за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
10: Ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
11: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.ком.
12: Вайп, вайп. Плюс вайп.
13: На «Красной армии».
0: Всем привет! На этой неделе мы дарим сертификат в ресторан «Мама Хинкали» и два пригласительных в «Атмос Синема». Всем хорошего дня!
12: Плюс вайб
13: на «Красной армии». Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тема «Ла-ла-ла» на Красной Армии от Нади Боя, Сэма Смита, а также много приятностей тебя ждет каждый будний день с 12.00 до 13.00 в игре Y+. На этой неделе дарим сертификат в грузинский ресторан, а также два пригласительных в кинотеатр. Все, что нужно,

0: и этот хит в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке.
4: Новое шоу «Гии и Радзе».
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: В Сибирь-Оптике новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь-Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
11: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.ком.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 29 градусов тепла, ветер слабый, ближе к вечеру плюс 23, ночью плюс 16. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: Между встречами есть время. Между звонками пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28-51-40.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
6: Застройщик ОСЗ «ИСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дум.рф.
7: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-202-0-1701.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятника в Грааль.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, вечером плюс 23, ночью плюс 16, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. О, Иван, информация не является публичной офертой.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа BTS, песни Swim. Встречаем суперзвезд уже через 2,5 минуты.
0: Реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
8: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.ком.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
10: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка прачечная «Фрау Марта». Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
11: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина!
2: Квиз-приз!
1: Зови семью, друзей, коллег, кота!
2: Квиз-приз!
1: Проверь себя и посмейся с друзьями!
2: Квиз-приз!
1: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
0: 18+.

Будьте мені 16.00. Погнали в новый час, где нас уже ждут Ваня Дмитриенко, Дуэте Саны, Пересиль, тема «Силуэт». И прямо сейчас «Baby Rexha» и «Faithless» New Religion.

на Красной Армии с темой Грейсленд, а тема ближайших дней – это проект «Гимн Тюмени» к 440-летию города, и мы приглашаем тебя стать автором. Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город. Лучший креатив войдет в финальную версию трека, он прозвучит на

радио «Красная армия», а мы продолжим плавно двигаться в сторону вечера в компании Анны Асти с ремейком на давний хит «Плачу на техно». И прямо сейчас новинка от Миши Миллер. Хей, на-на-на!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 23, ночью плюс 16. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леони, Калум Скотт с вещицей «Стей». Вот так красиво продолжим, буквально через две с небольшим.
0: Реклама.
2: Между встречами есть время. Между звонками пауза. С 12 до 16 в будние дни ресторан «Нуар» предлагает все меню со скидкой 20%. Европейская кухня, тишина, вкус. Ваш перерыв должен быть идеальным. Ресторан «Нуар», Советская, 20. Телефон 28-51-40.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5 000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
7: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
0: Вайб, вайб, плюс вайб
5: на Красной Армии.
8: Всем привет! На этой неделе мы дарим сертификат в ресторан «Мама Хинкали» и 2 пригласительных в «Атмос Синема». Всем хорошего дня!
0: Плюс вайб
5: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Дискотека Авария» Ивана Маура с песней «Кукла». Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
4: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
3: А кто тебе это настроил?
4: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
3: И штрафы не грозят?
4: Никаких штрафов. Все по закону.
3: Срочно нужен их телефон.
4: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните
6: 455-5555. Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
7: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
8: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя «Пицца-экспресс». При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
9: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
10: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28-50-66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
11: Держать баланс. Создавать баланс.
12: Жить в балансе.
13: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
14: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
15: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
17: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
16: Добавим городу новое звучание.
17: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
16: Стань соавтором гимна Тюмени.
17: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии «Медуза» и Генри Камамеля с темой «Don't wanna go home», что переводится как «Не хочу идти домой». Ну, не знаю, есть ли среди нас такие. Погода великолепная, нужно где-нибудь, куда-нибудь, несмотря на то, что понедельник рабочий на дворе, но надо не значит можно. Тем не менее, завтра нас ожидает тоже жара-жаришка, и приятно будет услышать любителям дождя и грозы, что такие завтра нас и ожидают. В Тюмени 4 часа 43 минуты, и продолжим двигаться в сторону вечера, и будем делать это в компании.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 23, ночью плюс 16. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Авалан Рокстон с темой «Вертиго». И появится он буквально через 2 минуты.
0: Реклама.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Только что моя Мишель с новинкой на «Мариновой луне» завершает этот час. Далее за музыку отвечает Сергей Белявский. Сережа, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Уже, наверное, вечер.
2: Уже вечер,
0: уже
2: да.
0: Уже вечер.
1: Да, мы последний час будем дорабатывать. Кстати, погода вообще шикарная. Мне кажется, самое то для прогулки. Солнца нет, ветер обдувает шикарно вообще. Завтра тоже неплохая погода. В общем, подведет нас только в среду, в четверг, а к выходным опять все нормализуется, будет шикарно.
0: Ничего нового. Опять эти погодные эмоциональные качели.
1: Да-да-да, вот такое все будет. Да, дождливо, возможно, будет. Но далее у нас только хорошая музыка и отличное настроение, поэтому располагаемся поудобнее, делаем комфортный звук, двигаемся дальше. 5 часов в Тюмени. О, впереди у нас легенда, это питбульный Yo Afrojack, Give Me Everything. Послушаем уже скоро и прямо сейчас встретим Аниму и Джей, пластинка Out of My Body.

На Красной Армии только что Питбуль на и Афроджек с треком «Give me everything», «Дай мне все», так переводится эта история. Нам бы сейчас хотелось, наверное, одного, чтобы рабочий понедельник скорее закончился. Ну а пока можно сделать легкую паузу и полистать новости в нашем канале во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Там как раз сейчас с Aviasales выдали очередной мем, так что заглядывай. И, ну и не забудь, что весь вечер нас будет сопровождать топовая музыка. Уже скоро диджей Smash и Артем Качер с вещицей «Клач». Ну и прямо сейчас появится стильная Avmax Kill It Queen. Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера.

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
0: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
4: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1, 99-14-04.
5: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень, ОКРН 122-720-3046-35.
2: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюменской Зареке планируют построить два моста через реку Туру. Первый мост будет пешеходным. Он соединит центр города с заречными микрорайонами и пройдет от улицы Береговой до культурного центра «Царская пристань». Проект готовят застройщики, а возводить его будут власти, пишет вслух.ру. Второй мост автомобильный между улицами Щербаковой и Коммунистической. Он соединит заречную часть города и док. Его планируют построить в период с 2028 по 2032 год. Уровень воды на реке Ишим у села Ильинка в Тюменской области за сутки снизился на 3 сантиметра. Вода опустилась ниже отметки неблагоприятного явления 750 сантиметров, сообщается на региональном геопортале. На реке Тура в Тюмени паводок также, судя по всему, идет к завершению. Уровень воды сегодня составил 684 сантиметра, без изменений по сравнению с днем ранее. Небольшой подъем пока продолжается в Северном Увадском округе, где река Иртыш прибавила 2 сантиметра. Бувати. До критической отметки здесь более 200 сантиметров. МФК «Тюмень» с побед начал полуфинальную серию «Бэт-Сити Суперлиги» по мини-футболу. Наш клуб на выезде дважды обыграл столичный КПРФ, сообщает вслух.ру. Серия до 3 побед продолжится в Тюмени 20 мая. Напомню, победители полуфинала выйдут в финал и поборются за звание чемпиона, проигравшие за 3-е место. Тем временем «Ухта» дважды обыграла Норильский «Никель» и также претендует на финал. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы — База плитки Прокерамик. Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Время проезда 15 минут и 9 по Стоимна Ленина от Симакова до Марис Тереза. Остальные затруднения не более 7 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Позитивная история «I went back to Ibiza» Майк Познер и Дэвид Гетта. Буквально через полторы минуты на Красной Армии.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните. 45-55-55.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
4: Жить в балансе.
3: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
4: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
5: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
7: ООО «Березовый

На Красной Армии настоящий суперхит Вани Дмитриенко, его тема «Ртуть». Между прочим, первая строчка главного тюменского чарта «Выборка». Напоминаю, что это все зависит только от тебя и от твоего голоса. Не забывай про наш сайт radarm.fm, заглядывай, голосуй и вообще не пропускай новости именно там. Ну а пока будем двигаться вперед, впереди у нас Zayn, «Die For Me». Уже сейчас появится Imani с пластинкой «Don't Be So Shy». В Тюмени 17 часов и 45 минут. Всем приятного вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 28 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 28 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единая архитектурная концепция, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Иванта информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем тему от лирика «Don't go mad».
5: Don't go mad. Нам с тобой больше не нужен подходящий момент.
1: Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хавэ

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18. 68 18 18. Оумедком, город Тюмень, ОКРН 122-723-046-35.
2: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Не забывайте. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
5: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И реклама на сайте на Украине 328-23-268-122.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени, 6 вечера. Ну и с этого момента рабочий день все. Официально закончено. Кстати, уже скоро расскажу, что мы готовим к юбилею нашего города. Но прежде для тебя Алок и Халид, Dive Into Me.

Да, Красной Армии только что Гапс и Винтаж Культура с пластинкой Lost. Ну, а мы тебе предлагаем вместе с нами написать супер-хит к 440-летию нашего любимого города. Обязательно заходи на наш сайт redarmy.fm. Именно там можно оставить заявку. Принимаются любые идеи, строчки, образы, за что ты любишь наш город. Лучшие попадут, конечно же, в трек. Ну, а просто хорошие мы обязательно озвучим в эфире. Так что обязательно попробуй. Redarmy.fm. Заходи на наш сайт. Ну а пока будем двигаться вперед. Впереди у нас Ёлка с треком Прованс. И прямо сейчас появится Тиесто, Бриэна Грейс, Beautiful Places. В Тюмени 18 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит тема «Body Talk» Али Фарвен и Рене Миллер. Уже через 2,5 минуты, ну а еще не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
7: Мириады. Город, который строит НК. Сделайте правильный выбор на nk.ru. Только до 30 июня.
8: Застройщик ООО ИТК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
9: Есть такая традиция — встречать гостей хлебом да солью.

0: закуски, стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ, Украина 324-723-2034-220.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден. Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени после 2030 года начнут запускать транспорт по технологии Bus Rapid Transit. Это скоростные автобусы, которые ездят по отдельным полосам и вмещают большое количество пассажиров. Как сообщает Урару, в городской администрации такой транспорт можно сравнить со скоростными трамваями. По сравнению с автобусами, скоростной транспорт быстрее и надежнее. При этом запуск системы БРТ значительно дешевле трамваев, которые ранее планировалось внедрить. На этой неделе в Тюменской области впервые в истории фестиваля «Студенческая весна» пройдут гастроли самых ярких коллективов. Жители четырех муниципалитетов региона смогут увидеть лучшие номера танцевального, музыкального, театрального направления, оригинального жанра, арта и моды. Кроме того, в программе серия открытых мастер-классов, сообщает инфоцентр правительства региона. Гастроли начались сегодня в Заводоуковске, а завершится тур в Тюмени в ДК «Нефтяник». Вход на концерты свободный. В Тюмени на полтора месяца закрыт участок автодороги по улице Кулибина. Здесь до 29 июня будут проводить капитальный ремонт тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Речь идет об отрезке от дома номер 108 до дома номер 90 по улице Жуковского. Водителям рекомендуют объезжать участок через улицы Дачную, Потемкино и Тобольский тракт. На этом все. Хорошего вечера. Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56-17-56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Профсоюзной Мариторезе от 50-летия Октября до моста через железную дорогу. Время проезда 27 минут и 24 постоим на Герцена и Малыгина от Камышинской до Холодильной. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем яркую историю Туку Разон. Это «Пнау» и «The Warning». Буквально через 2.5 минуты послушаем полностью на Красной Армии.
0: Реклама.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
7: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь. И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
8: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
11: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
10: Добавим городу новое звучание.
11: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
10: Стань соавтором гимна Тюмени.
11: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии только что Серж Диван и Хедли с пластинкой Addicted. Ну а я тебе предлагаю вспомнить про такую классную функцию, как наше мобильное приложение. Скачать его легко, запустить еще проще. Ну и классная музыка будет сопровождать тебя в эту теплую погоду по дороге домой. Обязательно воспользуйся, попробуй, это удобно. Ну а будем пока что продвигаться вперед, потому что впереди нас ждет эта самая любимая музыка Mad Colors, Two Colors, Mad World уже на подходе. И прямо сейчас появится Егор Крид, Артик и Асти с пластинкой «Карма». В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать пластинку «Rain Dance» Dave и Thames. Эта нежная история прозвучит на Красной Армии через 2,5 минуты.
0: Реклама.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
2: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
3: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
4: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
5: Новое шоу Гии Герадзе.
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».

почти менее 7 часов. Дороги у нас в городе почти свободны, однако есть серьезные затруднения на профсоюзной Мерседесе. В остальном все в полном порядке. Далее для тебя суперхит от Holy Flame «Тону».

0: На Красной Армии прикольная танцевальная вещица Ever Since You Left Me. Это дуэт French Montana и Max B. Завтра же, кстати, ждем совершенно другой дуэт, который обязательно поднимет нам настроение. Это Саша Самойлов и Маша Бакута из утреннего шоу Red. С 7 до 10, ребята, на страже твоего утра, так что присоединяйся, не пропускай по будням. Ну и если будешь чуть активнее, то получишь крутые подарки. Это тебе гарантировано. Так же, как и крутая музыка. Впереди у нас Юлия Зи. Ее история «Газ» и прямо сейчас нежная история «Венера Юпитера» от Вани Дмитриенко. В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем приятного вечера.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрина Райан. Не только эта история ждет тебя на Красной Армии ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
4: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Генерация».
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 20-50-45. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
10: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
9: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
10: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
11: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
12: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
13: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
14: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
15: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
16: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И по телефону на сайте. Уголовный подрекс 22-728-23-268-22. Реклама.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать крутую историю Вертиго, Авалон Рокстон. Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Держать баланс. Создавать баланс.
5: Жить в балансе.
4: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
5: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
6: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Эпилог, вот это да, вот это ничего себе коллаба. Ну а мы, кстати, предлагаем тебе к 400-летию города нашего любимого Тюмени придумать гимн вместе с нами. Обязательно отправляй свои варианты. Мы принимаем все, что угодно. Строчку, рифму, образ, символ города или просто мысль о том, за что любишь Тюмень. Заявки принимаем до 15 июня. Можешь зайти на наш сайт radarmy.fm и оставить свои какие-то мысли по этому поводу. Да, заглядывай обязательно. Лучшее прозвучит в гимне. Просто хорошее обязательно озвучим в эфире. Ну а далее будем слушать отличный саунд. Впереди Миш Миллер, Hey Na Na Na, и уже сейчас Аврил Лавин, Complicated. В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем легкого вечера.

0: прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 29 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единой архитектурной концепции, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. О, Иванда, информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутая Ава Макс с треком «Kill It Queen». Ну а полностью этот трек можно послушать на Красной Армии всего через 2,5 минуты.
0: Реклама.
4: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
5: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
4: Добавим городу новое звучание.
5: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
4: Стань соавтором гимна Тюмени.
5: Подробности

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.деливери.ру.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов на наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-202-0-1701.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в Грааль.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а мы продолжаем уютно проводить время. Еще уютнее будет от такой же музыки. Впереди The Rasmus, Living in a World Without You. И прямо сейчас Медуза, Генри Камомиль, Don't Wanna Go Home.

на Красной Армии Дерасмус, пластинка Living in a World Without You. Да, вряд ли эта история окажется среди двадцатки лучших в главном тюменском чарте выборка, но вот твоя любимая вполне возможно. Все зависит только от тебя и твоего голоса. Оставляй его на redarmy.fm. Ну и жди, конечно же, пятницы. В пятницу послушаем всю эту красоту. Далее, кстати, тоже кое-что красивое от Beowulf, Феникс. И уже сейчас появится «Елка» с пластинкой «Проще». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем приятного вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем хит Бруно Марса «I Just Might». Встретим эту яркую историю на Красной Армии через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: 112, корпус 1.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
6: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 112, корпус 1.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка». 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
8: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
9: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
10: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
9: Добавим городу новое звучание.
10: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
9: Стань соавтором гимна Тюмени.
10: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Gargoyle City и Кэти Мендита с пластинкой Imagination предлагают использовать воображение. Ну а я тебе предлагаю воспользоваться очень простой, уникальной и удобной функцией. Алиса или Маруся, включи радио «Красная армия». Именно так можешь сказать дома, чтобы твои любимые треки звучали там. Ну а ты занимался чем угодно, что пожелаешь. Все для тебя. И классная музыка также будет для тебя здесь далее, на «Красной армии». Оставайся вместе с нами. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер. Авторские чаи и лимонады. Множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. Дыши на Кремлевской 112, корпус 1.

0: Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: Реклама.
6: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
7: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
6: А кто тебе это настроил?
7: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
6: И штрафы не грозят?
7: Никаких штрафов. Все по закону.
6: Срочно нужен их телефон.
7: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
12: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской 112, корпус 1.
13: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
14: Вайп. Плюс вайп.
15: На Красной Армии.
16: Всем привет! На этой неделе мы дарим сертификат в ресторан «Мама Хинкали» и два пригласительных в «Атмос Синема». Всем хорошего дня!
14: Плюс вайб
15: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
3: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской, 112, корпус 1.
4: Ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
5: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.ком.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Ипотека в этажах, ипотека в этажах, ипотека в этажах.
4: Не проспите ипотеку в этажах. Дальше будет дороже. Одобрение ипотеки на месте. Надежность, экспертиза. Много объектов и очень выгодные условия. Лучшее время сейчас. Звоните 680-156. Сайт этажи.ком.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской 112, корпус 1.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. Прокерамик.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единая архитектурная концепция, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У «Виванта» информация не является публичной офертой.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.